хорошая копеля, мува тоже магафья копеля, о дромош тусев даш. Опа, о дромош тусев даш.